Барот. Дамы приглашают кавалеров. Там, где галстук, там, кажется, вперед. Две шаги налево, две шаги направо. Шаг вперед наоборот. Тетя Соня, не вертите задом. Это не пропеллер, а вы не самолет. Две шаги налево, две шаги направо. Шаг.